Radio Босс на лестнице найгибливейших 100. Место штабелька 19. Chris Diver and